В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 20 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Вице-президент США заявил о наличии двух путей для переговоров с Ираном. Лидеры Японии и Южной Кореи договорились в ходе саммита сотрудничать в области энергетической безопасности. Финансовые руководители стран «Большой семерки» будут взаимодействовать в области глобальных экономических рисков и новых моделей искусственного интеллекта. А теперь обо всем более подробно. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс во вторник заявил, что для переговоров с Ираном открыты всего два пути. Один – вести обсуждение по-доброму, а другой – возобновить военную кампанию. Однако, отметил он, иранцы определенно никогда не должны иметь ядерного оружия. Венс сказал, что в таком случае Иран стал бы лишь первой костью домино, запускающей гонку ядерных вооружений по всему миру, что крайне плохо для безопасности Соединенных Штатов. «Как отец трех маленьких детей, я не хочу, чтобы они унаследовали мир, в котором еще 20 режимов, половина из них очень опасных и очень сочувствующих террористам, имеют ядерное оружие», — отметил вице-президент. Венс добавил, что переговорщики со стороны Соединенных Штатов добились большого продвижения. Однако, сказал он, они не знают, согласятся ли иранцы на сделку, пока они ее не подпишут. Президент США Дональд Трамп рассказал корреспондентам, что в понедельник всего какой-то час отделял его от того, чтобы распорядиться о новых ударах по Ирану. Однако, сказал президент, он решил повременить. Иранское руководство тоже проинформировало свой народ о последних событиях. Государственные СМИ сообщили, что заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади ознакомил Совет национальной безопасности с подробностями иранского предложения Соединенным Штатам. Оно подразумевает право страны обогащать уран в мирных целях, а также предусматривает прекращение боевых действий в Иране и Ливане и снятие американской морской блокады иранских портов. Иранцы также добиваются освобождения замороженных активов, выплаты компенсации за ущерб, нанесенный ударами Соединенных Штатов, а также вывода американских войск с территорий вокруг Ирана. Премьер-министр Японии Такаичи Санае и президент Южной Кореи Ли Джэ Мён провели саммит в Южной Корее. Лидеры договорились о совместной работе по повышению устойчивости энергоснабжения региона, в том числе по увеличению запасов энергоносителей для Индо-Тихоокеанского региона в целом. Саммит состоялся во вторник в родном городе Ли-Андоне. В предыдущий раз лидеры двух стран провели встречу в Японии в январе. Позже лидеры двух стран совместно выступили перед представителями средств массовой информации. Такаичи заявила, что они договорились о совместной работе по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по обеспечению свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив. Она также заявила, что две страны договорились об укреплении энергетической безопасности, включая обмен сырой нефтью и другими нефтепродуктами. Такаичи сказала, что они проработают детали этого соглашения. В свою очередь Ли заявил, что продолжающееся сотрудничество между двумя странами и с Соединенными Штатами имеет решающее значение для мира и стабильности в регионе. Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой семерки» во вторник завершили двухдневную встречу в Париже. Они также приняли коммюнике с призывом к сотрудничеству в реагировании на экономические риски, возникающие в связи с иранским конфликтом, а также угрозы, связанные с новыми моделями искусственного интеллекта. В документе подчеркивается, что риски экономическому росту и инфляция повышаются на фоне положения вокруг Ирана. В коммюнике также затрагивается вопрос новых высокопроизводительных моделей искусственного интеллекта, таких как Claude Mythos, и угроз, которые они представляют для финансовых систем. «Большая семерка» выразила намерение работать над улучшением информационного обмена и выявления наилучших подходов. «Семерка» также выразила обеспокоенность по поводу произвольных ограничений экспорта критически важных минералов, которые, как отмечает «Семерка», приводят к сбоям в мировых цепочках поставок. При этом, очевидно, имеется в виду Китай. «Семерка» намерена углублять и расширять сотрудничество внутри объединения, а также с партнерами-единомышленниками в диверсификации цепочек поставок. План также предусматривает участие в этой работе частного сектора.
После заседания министр финансов Японии Катаяма Сацуки выступила перед корреспондентами о последствиях ситуации вокруг Ирана. Она заявила о необходимости уделять особое внимание воздействию на азиатский регион, который очень сильно зависит от поставок сырой нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай и США договорились провести межправительственные переговоры по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. Договоренность была достигнута в ходе китайско-американского саммита, состоявшегося в Пекине на прошлой неделе. Го Цзякунь сделал это заявление на пресс-конференции во вторник. Он сказал, что Китаю и США, как двум ведущим державам в области искусственного интеллекта, необходимо работать вместе для содействия развитию и улучшения управления искусственным интеллектом. Го сказал, что это необходимо для того, чтобы обеспечить более эффективный вклад в социальный прогресс и общее благополучие международного сообщества. Между двумя странами нарастает конкуренция в разработке искусственного интеллекта. Го также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели конструктивный обмен мнениями по вопросам искусственного интеллекта на своем саммите и договорились начать межправительственный диалог по искусственному интеллекту. Предполагается, что в рамках запланированного диалога две страны обсудят меры безопасности для предотвращения злоупотребления искусственным интеллектом. Министр финансов США Скотт Бессент высказался по этому вопросу в интервью американским средствам массовой информации, вышедшим в эфир в четверг, заявив, что две сверхдержавы в области искусственного интеллекта собираются начать переговоры. Это заявление, по всей видимости, призвано способствовать созданию правил, предотвращающих злоупотребление искусственным интеллектом. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии заявило, что покупатели впервые получат возможность приобретать японского угря, прошедшего полный цикл выращивания из икринок на ферме по технологии, разработанной одним из национальных исследовательских учреждений. Во вторник министерство объявило, что компания по выращиванию угря в префектуре Оита в западной части Японии начнет в пробном порядке реализацию японского угря, прошедшего полный цикл выращивания на ферме. Большинство угря, продаваемого в Японии, выращивают из подросших мальков, отлавливаемых в природе. Однако в последние годы снижение уловов мальков приводит к их подорожанию. Также звучат призывы охранять природные ресурсы. Некоторые международные исследователи отмечают, что японский угорь – это вид, находящийся под угрозой. С 29 мая эта компания впервые начнет продавать ограниченное количество замороженного жареного угря, получаемого по этой технологии, через веб-сайт одной из крупных сетей супермаркетов и других магазинов. Управление заявило, что использование цистерн нового типа и другие усилия позволили снизить стоимость выращенного на ферме малька примерно до 3-4-кратной стоимости малька, выловленного в природе. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десу не.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори десу.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся, как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное, она просто сказала «Хонто кавайи» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой

0: собеседники делятся мыслями о сувенире.
1: Мите, коно ти-шацу.
2: Омоширой десу не.
0: Вот что это значит.
1: Мите, коно ти-шацу.
3: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», тисяцу – футболка.
2: Омоширой десу не.
3: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
3: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
4: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
4: Оки. Оки.
5: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
4: Такай. Такай.
5: Такай десу не. Такай десу не.
3: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
6: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
7: これをください。
8: これをください。
9: これをください。
3: А теперь попробуйте сами.
4: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
6: これ可愛いお守りですね。
10: 本当、可愛い。
6: これもいいですね。
11: それは縁結びのお守りです。800円になります。
10: 縁結び、恋人ができるお守り。
6: じゃあ、これをください。
3: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
3: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
3: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которое считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке.

На коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.gp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 20 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Вице-президент США заявил о наличии двух путей для переговоров с Ираном. Лидеры Японии и Южной Кореи договорились в ходе саммита сотрудничать в области энергетической безопасности. Финансовые руководители стран «Большой семерки» будут взаимодействовать в области глобальных экономических рисков и новых моделей искусственного интеллекта. А теперь обо всем более подробно. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс во вторник заявил, что для переговоров с Ираном открыты всего два пути. Один – вести обсуждение по-доброму, а другой – возобновить военную кампанию. Однако, отметил он, иранцы определенно никогда не должны иметь ядерного оружия. Венс сказал, что в таком случае Иран стал бы лишь первой костью домино, запускающей гонку ядерных вооружений по всему миру, что крайне плохо для безопасности Соединенных Штатов. «Как отец трех маленьких детей, я не хочу, чтобы они унаследовали мир, в котором еще 20 режимов, половина из них очень опасных и очень сочувствующих террористам, имеют ядерное оружие», — отметил вице-президент. Венс добавил, что переговорщики со стороны Соединенных Штатов добились большого продвижения. Однако, сказал он, они не знают, согласятся ли иранцы на сделку, пока они ее не подпишут. Президент США Дональд Трамп рассказал корреспондентам, что в понедельник всего какой-то час отделял его от того, чтобы распорядиться о новых ударах по Ирану. Однако, сказал президент, он решил повременить. Иранское руководство тоже проинформировало свой народ о последних событиях. Государственные СМИ сообщили, что заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади ознакомил Совет национальной безопасности с подробностями иранского предложения Соединенным Штатам. Оно подразумевает право страны обогащать уран в мирных целях, а также предусматривает прекращение боевых действий в Иране и Ливане и снятие американской морской блокады. Блокады иранских портов. Иранцы также добиваются освобождения замороженных активов, выплаты компенсации за ущерб, нанесенный ударами Соединенных Штатов, а также вывода американских войск с территорий вокруг Ирана. Премьер-министр Японии Такаичи Санае и президент Южной Кореи Ли Дже Мён провели саммит в Южной Корее. Лидеры договорились о совместной работе по повышению устойчивости энергоснабжения региона, в том числе по увеличению запасов энергоносителей для Индо-Тихоокеанского региона в целом. Саммит состоялся во вторник в родном городе Ли-Андоне. В предыдущий раз лидеры двух стран провели встречу в Японии в январе. Позже лидеры двух стран совместно выступили перед представителями средств массовой информации. Такаичи заявила, что они договорились о совместной работе по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по обеспечению свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив. Она также заявила, что две страны договорились об укреплении энергетической безопасности, включая обмен сырой нефтью и другими нефтепродуктами. Такаичи сказала, что они проработают детали этого соглашения. В свою очередь Ли заявил, что продолжающееся сотрудничество между двумя странами и с Соединенными Штатами имеет решающее значение для мира и стабильности в регионе. Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой семерки» во вторник завершили двухдневную встречу в Париже. Они также приняли коммюнике с призывом к сотрудничеству в реагировании на экономические риски, возникающие в связи с иранским конфликтом, а также угрозы, связанные с новыми моделями искусственного интеллекта. В документе подчеркивается, что риски экономическому росту и инфляция повышаются на фоне положения вокруг Ирана. В коммюнике также затрагивается вопрос новых высокопроизводительных моделей искусственного интеллекта, таких как Claude Mythos, и угроз, которые они представляют для финансовых систем. «Большая семерка» выразила намерение работать над улучшением информационного обмена и выявления наилучших подходов. «Семерка» также выразила обеспокоенность по поводу произвольных ограничений экспорта критически важных минералов, которые, как отмечает «Семерка», приводят к сбоям в мировых цепочках поставок. При этом, очевидно, имеется в виду Китай. «Семерка» намерена углублять и расширять сотрудничество внутри объединения, а также с партнерами-единомышленниками в диверсификации цепочек поставок. План также предусматривает участие в этой работе частного сектора.
После заседания министр финансов Японии Катаяма Сацуки выступила перед корреспондентами о последствиях ситуации вокруг Ирана. Она заявила о необходимости уделять особое внимание воздействию на азиатский регион, который очень сильно зависит от поставок сырой нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай и США договорились провести межправительственные переговоры по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. Договоренность была достигнута в ходе китайско-американского саммита, состоявшегося в Пекине на прошлой неделе. Го Цзякунь сделал это заявление на пресс-конференции во вторник. Он сказал, что Китаю и США, как двум ведущим державам в области искусственного интеллекта, необходимо работать вместе для содействия развитию и улучшения управления искусственным интеллектом. Го сказал, что это необходимо для того, чтобы обеспечить более эффективный вклад в социальный прогресс и общее благополучие международного сообщества. Между двумя странами нарастает конкуренция в разработке искусственного интеллекта. Го также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели конструктивный обмен мнениями по вопросам искусственного интеллекта на своем саммите и договорились начать межправительственный диалог по искусственному интеллекту. Предполагается, что в рамках запланированного диалога две страны обсудят меры безопасности для предотвращения злоупотребления искусственным интеллектом. Министр финансов США Скотт Бессент высказался по этому вопросу в интервью американским средствам массовой информации, вышедшим в эфир в четверг, заявив, что две сверхдержавы в области искусственного интеллекта собираются начать переговоры. Это заявление, по всей видимости, призвано способствовать созданию правил, предотвращающих злоупотребление искусственным интеллектом. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии заявило, что покупатели впервые получат возможность приобретать японского угря, прошедшего полный цикл выращивания из икринок на ферме по технологии, разработанной одним из национальных исследовательских учреждений. Во вторник министерство объявило, что компания по выращиванию угря в префектуре Оита в западной части Японии начнет в пробном порядке реализацию японского угря, прошедшего полный цикл выращивания на ферме. Большинство угря, продаваемого в Японии, выращивают из подросших мальков, отлавливаемых в природе. Однако в последние годы снижение уловов мальков приводит к их подорожанию. Также звучат призывы охранять природные ресурсы. Некоторые международные исследователи отмечают, что японский угорь – это вид, находящийся под угрозой. С 29 мая эта компания впервые начнет продавать ограниченное количество замороженного жареного угря, получаемого по этой технологии, через веб-сайт одной из крупных сетей супермаркетов и других магазинов. Управление заявило, что использование цистерн нового типа и другие усилия позволили снизить стоимость выращенного на ферме малька примерно до 3-4-кратной стоимости малька, выловленного в природе. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.

0: Здравствуйте.
1: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
0: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
1: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: Давайте разберем диалог по фразам。
0: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
1: Этот амулет милый, правда?
0: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
1: Да, очень.
0: Там обращает внимание на еще один.
2: Коре мо ии десне.
1: Это тоже.
0: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
1: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен ни наримас.
1: Он стоит 800 йен.
0: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
1: Энмусу.
0: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
1: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
0: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
1: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
0: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен – и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
1: – «милый амулет».
0: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «Хонто, кавайи, да, очень».
1: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавайи». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавайи десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне», этот тоже. «И» в этой фразе еще одно «и» прилагательное.
0: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: かわいい。かわいいですね。かわいいお守りですね。
1: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
6: 見て、このTシャツ。
7: 面白いですね。
1: Вот что это значит.
6: Мите, коно тишацу.
0: Посмотри на эту футболку.
1: Мите – это глагол «смотреть». Миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это». Тишацу – футболка.
7: Омосирой десне.

0: практикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
1: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
1: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
3: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
4: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
3: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
5: これをください。
6: これをください。
7: これをください。
3: А теперь попробуйте сами.
1: これをください。これをください。
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
4: これ可愛いお守りですね。
8: 本当、可愛い。
4: これもいいですね。
9: それは縁結びのお守りです。800円になります。
10: 縁結び、恋人ができるお守り。
4: じゃあ、これをください。
3: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
3: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологии, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
3: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которое считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 20 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Вице-президент США заявил о наличии двух путей для переговоров с Ираном. Лидеры Японии и Южной Кореи договорились в ходе саммита сотрудничать в области энергетической безопасности. Финансовые руководители стран Большой Семерки будут взаимодействовать в области глобальных экономических рисков и новых моделей искусственного интеллекта. А теперь обо всем более подробно. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс во вторник заявил, что для переговоров с Ираном открыты всего два пути. Один – вести обсуждение по-доброму, а другой – возобновить военную кампанию. Однако, отметил он, иранцы определенно никогда не должны иметь ядерного оружия. Венс сказал, что в таком случае Иран стал бы лишь первой костью домино, запускающей гонку ядерных вооружений по всему миру, что крайне плохо для безопасности Соединенных Штатов. «Как отец трех маленьких детей, я не хочу, чтобы они унаследовали мир, в котором еще 20 режимов, половина из них очень опасных и очень сочувствующих террористам, имеют ядерное оружие», — отметил вице-президент. Венс добавил, что переговорщики со стороны Соединенных Штатов добились

большого продвижения. Однако, сказал он, они не знают, согласятся ли иранцы на сделку, пока они ее не подпишут. Президент США Дональд Трамп рассказал корреспондентам, что в понедельник всего какой-то час отделял его от того, чтобы распорядиться о новых ударах по Ирану. Однако, сказал президент, он решил повременить. Иранское руководство тоже проинформировало свой народ о последних событиях. Государственные СМИ сообщили, что заместитель министра иностранных дел Казем Гарибабади ознакомил Совет национальной безопасности с подробностями иранского предложения Соединенным Штатам. Оно подразумевает право страны обогащать уран в мирных целях, а также предусматривает прекращение боевых действий в Иране и Ливане и снятие американской морской блокады иранских портов. Иранцы также добиваются освобождения замороженных активов, выплаты компенсации за ущерб, нанесенный ударами Соединенных Штатов, а также вывода американских войск с территорий вокруг Ирана. Премьер-министр Японии Такаичи Санае и президент Южной Кореи Ли Джэ Мён провели саммит в Южной Корее. Лидеры договорились о совместной работе по повышению устойчивости энергоснабжения региона, в том числе по увеличению запасов энергоносителей для Индо-Тихоокеанского региона в целом. Саммит состоялся во вторник в родном городе Ли-Андоне. В предыдущий раз лидеры двух стран провели встречу в Японии в январе. Позже лидеры двух стран совместно выступили перед представителями средств массовой информации. Такаичи заявила, что они договорились о совместной работе по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке, в том числе по обеспечению свободного и безопасного судоходства через Ормузский пролив. Она также заявила, что две страны договорились об укреплении энергетической безопасности, включая обмен сырой нефтью и другими нефтепродуктами. Такаичи сказала, что они проработают детали этого соглашения. В свою очередь Ли заявил, что продолжающееся сотрудничество между двумя странами и с Соединенными Штатами имеет решающее значение для мира и стабильности в регионе. Министры финансов и управляющие центральных банков стран «Большой семерки» во вторник завершили двухдневную встречу в Париже. Они также приняли коммюнике с призывом к сотрудничеству в реагировании на экономические риски, возникающие в связи с иранским конфликтом, а также угрозы, связанные с новыми моделями искусственного интеллекта. В документе подчеркивается, что риски экономическому росту и инфляция повышаются на фоне положения вокруг Ирана. В коммюнике также затрагивается вопрос новых высокопроизводительных моделей искусственного интеллекта, таких как Claude Mythos, и угроз, которые они представляют для финансовых систем. Большая семерка выразила намерение работать над улучшением информационного обмена и выявлением наилучших подходов. Семерка также выразила обеспокоенность по поводу произвольных ограничений экспорта критически важных минералов, которые, как отмечает семерка, приводят к сбоям в мировых цепочках поставок. При этом, очевидно, имеется в виду Китай. Семерка намерена углублять и расширять сотрудничество внутри объединения, а также с партнерами-единомышленниками в диверсификации цепочек поставок. План также предусматривает участие в этой работе частного сектора. После заседания министр финансов Японии Катаяма Сацуки выступила перед корреспондентами о последствиях ситуации вокруг Ирана. Она заявила о необходимости уделять особое внимание воздействию на азиатский регион, который очень сильно зависит от поставок сырой нефти и сжиженного природного газа с Ближнего Востока. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Китай и США договорились провести межправительственные переговоры по вопросам, связанным с искусственным интеллектом. Договоренность была достигнута в ходе китайско-американского саммита, состоявшегося в Пекине на прошлой неделе. Го Цзякунь сделал это заявление на пресс-конференции во вторник. Он сказал, что Китаю и США, как двум ведущим державам в области искусственного интеллекта, необходимо работать вместе для содействия развитию и улучшения управления искусственным интеллектом. Го сказал, что это необходимо для того, чтобы обеспечить более эффективный вклад в социальный прогресс и общее благополучие международного сообщества. Между двумя странами нарастает конкуренция в разработке искусственного интеллекта. Го также заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели конструктивный обмен мнениями по вопросам искусственного интеллекта на своем саммите и договорились начать межправительственный диалог по искусственному интеллекту. Предполагается, что в рамках запланированного диалога
две страны обсудят меры безопасности для предотвращения злоупотребления искусственным интеллектом. Министр финансов США Скотт Бессент высказался по этому вопросу в интервью американским средствам массовой информации, вышедшим в эфир в четверг, заявив, что две сверхдержавы в области искусственного интеллекта собираются начать переговоры. Это заявление, по всей видимости, призвано способствовать созданию правил, предотвращающих злоупотребление искусственным интеллектом. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии заявило, что покупатели впервые получат возможность приобретать японского угря, прошедшего полный цикл выращивания из икринок на ферме по технологии, разработанной одним из национальных исследовательских учреждений. Во вторник министерство объявило, что компания по выращиванию угря в префектуре Оита в западной части Японии начнет в пробном порядке реализацию японского угря, прошедшего полный цикл выращивания на ферме. Большинство угря, продаваемого в Японии, выращивают из подросших мальков, отлавливаемых в природе. Однако в последние годы снижение уловов мальков приводит к их подорожанию. Также звучат призывы охранять природные ресурсы. Некоторые международные исследователи отмечают, что японский угорь – это вид, находящийся под угрозой. С 29 мая эта компания впервые начнет продавать ограниченное количество замороженного жареного угря, получаемого по этой технологии, через веб-сайт одной из крупных сетей супермаркетов и других магазинов. Управление заявило, что использование цистерн нового типа и другие усилия позволили снизить стоимость выращенного на ферме малька примерно до 3-4-кратной стоимости малька, выловленного в природе. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что вы слушаете радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня на нашем 12-м уроке мы начнем рассказывать о том, как поделиться своими впечатлениями и что-то объяснить. Во второй части выпуска мы поговорим о святилищах и храмах Японии.
1: Главная героиня нашего урока – студентка из Вьетнама Там. Вместе с фотографом из Китая Мия она отправилась в одну из главных достопримечательностей Токио – храм Сэнсодзи в районе Осакуса. Подруги направились к лавке, в которой продают амулеты.
0: Считается, что японские амулеты, которые называют омамори, приносят удачу и защищают от несчастий. Давайте послушаем диалог 12-го урока.
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: Давайте разберем диалог по фразам。
1: Там выбирает амулет с колокольчиком и говорит.
0: Этот амулет милый, правда?
1: Мия соглашается.
3: Хонто, кавайи.
0: Да, очень.
1: Там обращает внимание на еще один.
2: Коремо ии десне.
0: Это тоже.
1: Продавец объясняет.
4: Соре ва энмусуби но омамори дес.
0: Это амулет энмусуби.
4: 800 йен になります.
0: Он стоит 800 йен.
1: Там не вполне поняла, что сказал продавец.
5: Энмусу.
0: Энмусу.
1: Мия приходит на помощь.
3: Энмусуби. Койбито га декиру омамори.
0: Энмусуби. Амулет на удачу в любви.
1: Там просит продавца упаковать ей амулет.
2: Дзя, коре о кудасай.
0: Тогда я его куплю. Омамори служат самым разным целям. Например, бывают амулеты на удачу в делах, для безопасности на дороге и для успешной учебы. Список можно продолжать бесконечно.
1: Из них всех там выбрала тот, который поможет встретить свою любовь.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Этот амулет милый, правда? Запомните эту фразу, и вы сможете делиться своими впечатлениями и описывать вещи. Вот что значат слова в этой фразе. Каваи – это прилагательное, означающее «милый», «красивый». Омамори – амулет, талисман. Дес. Такой связкой заканчивается фраза, что делает ее вежливой. Частица «не» после него ставится в самом конце предложения. Произнесите ее, когда вам кажется, что собеседник с вами согласен, и разделяет ваши чувства. Главный пункт сегодняшнего урока посвящен прилагательным. Как и слово «каваи», прилагательные, оканчивающиеся на «и», называют «и» прилагательными. «И» прилагательные описывают существительные, к которым они относятся. Как в случае
3: «каваи омамори»
0: – «милый амулет».
1: Но Мия не произносила существительное. Она просто сказала «Хонто кавай» – «да, очень».
0: Это допустимо. И прилагательные могут использоваться сами по себе, например, как в выражении «мило», «кавай». Добавив к нему «десне», у вас получится более вежливая фраза «кавай десне». Помните, когда там сказала «коремо и десне» – «этот тоже». «И» в этой фразе – еще одно «и» прилагательное.
1: А теперь послушайте и повторите вслух.
3: Кавайи. Кавайи десу не. Кавайи омамори десу не.
0: Давайте послушаем беседу, в которой собеседники делятся мыслями о сувенире.
6: Мите, коно ти-шацу.
7: 面白いですね.
0: Вот что это значит.
6: Мите, коно ти-шацу.
1: Посмотри на эту футболку.
0: Мите – это глагол «смотреть». миру в Т-форме, которую обычно используют, когда просят кого-то сделать что-то. Коно означает «это», тисяцу – «футболка».
7: Омоширой десу не.
1: Забавное.
0: Это выражение также состоит из одного из «и» прилагательных, о которых мы говорили. Омоширой означает «интересный», «забавный». Частица «не» добавлена в конце предложения, чтобы выразить надежду на то, что собеседник разделяет это мнение.
1: А теперь попробуйте и вы. Слушайте и повторяйте.
8: Омоширой. Омоширой десу не.
0: А теперь давайте попрактикуемся говорить о своих впечатлениях. Представьте, что вы в пекарне, в которой пекут великолепный хлеб. Вы удивлены тем, что видите перед собой. Хлеб намного больше, чем вы представляли. Попробуйте сказать. Он очень большой. Большой по-японски?
8: Оки. Оки.
2: Оки десу не. Оки десу не.
0: А сейчас вы пришли в магазин сувениров и заметили кошелек. Он красивый, но дорогой. Попробуйте сказать «он дорогой». Дорогой по-японски.
8: Такай. Такай.
2: Такай десу не. Такай десу не.
1: Бонусная фраза сегодняшнего урока принадлежит там. Постарайтесь запомнить ее целиком.
2: Корео кудасай.
0: Корео кудасай означает «это, пожалуйста». Кудасай – это «пожалуйста, дайте». Когда вы совершаете покупки, скажите это слово, указывая на вещь, которая вам нужна. Если вы в ресторане, просто укажите на блюдо в меню и скажите «корео кудасай». Вас поймут.
1: Послушайте, как разные люди произносят эту фразу.
9: これをください.
10: これをください.
11: これをください.
1: А теперь попробуйте сами.
8: これをください. これをください.
0: Давайте послушаем диалог еще раз. Обратите особое внимание на то, как там выражает свое впечатление от амулета.
2: これ可愛いお守りですね。
3: 本当、可愛い。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び。
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: А теперь время рубрики «Путеводитель от Мия». Сегодняшний диалог происходил в храме Сэнсодзи, поэтому мы расскажем о храмах и святилищах Японии.
0: Храмы и святилища встречаются по всей Японии, как в крупных городах, так и далеко в горах. В святилищах издавна поклоняются богам Синто. В храмах исповедуют буддизм, который пришел в Японию около 1500 лет назад.
1: Многие из них популярны среди туристов.
0: Это правда. Одна из причин такой популярности – годы мастерства и технологий, с помощью которых строили эти здания, буддийские скульптуры и прочие предметы, а другая, разумеется, их великолепные сады.
1: В Токио такими популярными местами для посещения являются храм Сэнсодзи, в котором сегодня побывали героини нашего урока, и святилище Мэйдзи-Джингу.
0: На западе Японии огромной популярностью пользуется храм Тодайджи в Наре, благодаря своей статуе великого Будды. Еще одно знаменитое место – святилище Идзумо-Тайса в префектуре Симоне, которая считается землей мифов. Популярные храмы и святилища могут быть переполнены людьми, поэтому я советую приходить в них рано утром с открытием ворот. Как раз в это время территорию убирают и подметают, поэтому атмосфера в таких местах будет больше всего располагать к созерцанию. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Слушайте нас и в следующий раз, и вы узнаете, что случилось, когда робот Хару-сан заметила кое-что необычное.